изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эви улетела отдыхать.
1: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
0: За пультом Данила Михайлов.
1: Да, это ужасно.
0: Слушай лучшие выпуски ЧБР с 10 по 30 августа каждый будний вечер. Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-Видео.

0: 31 августа. У них отпуск. Отпуск? Отпуск? У меня нет отпуска! Почему у меня нет отпуска?
1: Олег, не паникуй. 1+1. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
2: Кстати, отпуск — это не преступление.
3: Не-не-не-не-не-не.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, трёп, шутки, гости – все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби.

Новое на новом. Айова. Мы

0: это Эви, я улетела в отпуск. Но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Вы такие крутые, да? You're unbelievable.
2: С 10 по 30 августа каждый будний день. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов. Что было раньше? Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: 8 вечера на новом радио. Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
1: Новое радио.

0: Медиа.
1: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе

0: Нас нет!
1: Мы в отпуске.
2: Месяц! Месяц тишины!
1: Спасибо, что терпели.
2: Терпилы.
3: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
4: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
5: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен на Вятке» с баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Новое радио.
2: Новое радио.
3: Гонит пыль.

Новое радио.

0: остальные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Дай сигарету, я ее докурю. Дай успокою нервы, договорю. На общем фоне катастрофы этот я такая малость.

0: создатели нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: реклама.
1: Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Здравствуйте всем! Из отпуска вернулся, значит, суперхиты, суперновинки готов ставить для тебя. Дмитрий Лапиков у микрофона. Сейчас буду вспоминать, что, как здесь все происходит. Тебе же отличного выходного!

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Напомню, оригинал вышел в 2006 году. Ремейк же случился в 2022. Дима Билан и Максим записали новую версию, трогательную, по словам самого Димы. Ну и вот мы ее сейчас послушали. Дальше у нас небольшая пауза и продолжим с суперхитами и суперновинками. Но вот смотрите, я не был здесь на рабочем месте 3 недели. Отдохнул, насладился, зарядился. А вы чем занимаетесь? Рассказывайте, показывайте, что у вас происходит, как проходит лето, а то, если что, осталось-то 3 недели, и все, сентябрь, поэтому нужно многое успеть. Что уже сделано, поделитесь в наших соцсетях.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
4: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
5: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
6: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: радио. Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Новость, которая не очень подходит для утра, но все же. У кого есть проблемы со сном, значит, нашелся коктейль для сна, завирусилось в соцсетях видео. Рецепт следующий. Вишневый сок, магний, газированная вода и лед. И авторы утверждают, что напиток помогает засыпать. Врачи, правда, говорят, что в вишне действительно есть мелатонин, который может улучшить качество сна. Однако, вообще проблемы не решит. Это вот то же самое, что пить воду с сахаром или сок с сахаром. Так что не верьте всему, что видите в интернете.
1: Реклама. Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй Мариэл на вкус.
2: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. Элитек, Макита, Део, Гринворкс, Винартек, Геос и Чемпион. Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
6: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
7: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
8: Хорошо бы садик был рядом с домом.
7: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
8: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
7: Ой, а еще свой пруд с набережной.
8: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
9: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
2: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
11: Слушай.

0: Новое радио.
1: Выходные продолжаются, для кого-то только начались. Неважно, чем ты занимаешься, где находишься, главное, делай громче. Новое радио спонсирует твой день суперхитами и суперновинками. У микрофона Дмитрий Лапиков.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Это Mad World от немецкого супердуэта Two Colors, который, кстати, этим летом отмечает 11-летие. Но не об этом сейчас хочется поговорить, а о том, какой сегодня день. Во-первых, 8 августа, во-вторых, оказывается, сегодня день кошек. Ну, по крайней мере, так написано на сайте по праздникам. В общем, ладно. Кошатники, ваш выход. Скидывайте, пожалуйста, в наши соцсети своих пушистых друзей, которые, как говорят, знаете, любят вот эти вот мемы «Не вы завели кошку, а кошка завела вас» и все прочее, прочее, прочее. Показывайте, скидывайте, рассказывайте свои истории. Все соцсети ты знаешь, новое радио. Мы продолжаем.
1: Эви улетела отдыхать.
2: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
1: За пультом Данила Михайлов.
2: Да, это ужасно.
1: Слушай лучшие выпуски ЧБР с 10 по 30 августа каждый будний вечер. Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио. Реклама. В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарац». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13.00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей. Будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт, 25/2. Скоро открытие.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: Подожди.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: Калинин, Рэй Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
1: Новая музыкальная игра нового радио.
2: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
3: Реклама. Реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Новое радио.

0: реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
1: Рекламная служба нового радио Киров. 730-90 и 0.

Новое радио. Новое радио превращается в выход.

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходное шоу, меня зовут Макс Астахов, и знаешь, сегодня особенный день, он такой немножко даже волнительный, потому что это я не произносил уже, ну, по ощущениям, год, а по внутренним все 10 лет. Он вернулся! Он настоящий, Дмитрий Лапиков в эфире.
1: Привет. Я здесь, я думал, ты по привычке скажешь.
0: Владимир Данилин.
1: Да,
0: или... Данила Михайлов.
1: Да. Но нет, я вернулся из отпуска, чтобы проводить в отпуск тебя.
0: Да. Получается, пост дал, пост принял. Ну, да. Кстати, у тебя хороший загар. Рассказывай. Вот тебя долго не было. Че, где был? Че нового узнал? Какие-то инсайды. Возможно, твоя жизнь изменилась на 180 градусов. Я же ничего не знаю.
1: Нет. Моя жизнь изменилась только в том плане, что я отдохнул и все. И хорошо проводил время, ни о чем не думал, на звонки не отвечал, был без связи, загорал, купался в море и вкусно ел.
0: Блин, красота.
1: Я попробовал за эти 2 недели все фрукты, которые я не ел все лето, все самое вкусное, свежее, сочное, и был очень доволен.
0: Ладно.
1: Я мог прям 3 дня есть один арбуз, например. И все, и мне было...
0: Арбуз, ягода.
1: И мне было очень хорошо, да.
0: Вот ты так сказал, как будто ты же в Калининграде был, такой, я ел все фрукты, которых не ел до этого, я такой, ну ты же там не во Вьетнам полетел, где у тебя там драгонфрут, еще какие-то моменты.
1: Нет, это мы ели давно, нет, я имею в виду сезонные, когда ты работаешь, смотришь, проходишь мимо и такой, да-да, сейчас обязательно возьму, но попозже. Некогда. Вот и все. Настал тот момент. Я отдохнул, я зарядился, и поэтому, видишь, как на 2 дня мы с тобой пересеклись, чтобы проводить в отпуск тебя.
0: Да, залетайте к нам на трансляцию. Тут сразу видно, кто пришел из отпуска, кто нет, по вот этому солнечному калининградскому загару. Надеюсь, у вас как минимум есть загар дачника, да? Вот этот вот загар, когда у тебя чисто по локоть, по футболку ты загорел, или загар таксиста, когда загорел только одна рука. В любом случае, это выходное шоу, мы начинаем. Надеюсь, у тебя хорошее настроение. Если нет, то мы тебе его испортим. Шутка, поднимем.

0: Новое.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: выходного.
1: Как приятно произносить эти слова. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков в здании. Выходное шоу. Посмотрел календарь, но я думаю, что и вас уже заспамили со всех сторон, потому что сегодня праздник невероятный и отмечается День кошек. Поэтому встречаемся в наших социальных сетях. Отправляйте свои киски мохнатые, ну, понимаете, о чем я, хвостатых своих питомцев и друзей. Вот именно сегодня, в этот день, никаких собак. Есть фильм замечательный, который мне очень нравится, «Кошки против собак». Сегодня мы решаем, что победили кошки. Поэтому тема сегодняшнего эфира — почему кошки круче собак. Вот да, нечестно, да, несправедливо, но сегодня праздник, а о другом мы говорить не можем. Никаких собак. Вот почему кошки могут быть круче собак? Дим, твой вариант, любой, абсолютно.
2: Ну, потому что кошки заводят людей себе. Они выбирают. Ну, ты видел их морды наглые? Поэтому давай ты, этот человек, принеси мне поесть. Вот так примерно всегда. Кошки. Но я не могу разделить эту любовь на 100%, потому что
1: я не смею.
2: А ты вот кто? Ты кошатник или собак?
1: Сегодня я кошатник.
2: А, понятно.
1: Я сегодня...
2: Ты флюгер, да?
1: Я за кошек сегодня все сделаю. Короче, как минимум, кошки круче собак, потому что кошками не надо гулять. Хотя умудряются и гуляют с кошками. Я иногда смотрю просто на то, что происходит в наших социальных сетях. Девочка вышла во двор погулять с кошечкой, и кошечка там трогала травку соседскую. Там у бабушки огород, это прям дом многоквартирный. Она подумала, что у нее перед домом свой собственный огород, стало там цветы и что-то такое. Кошка там ходила и нюхала, и вот что-то они ругались через окно, и бабульчика вот так вот с первого этажа как ливанула на кошку ведром воды. Страсти, да и только. Это вот по какому-то там телеканалу идет фильм «След». Вот мне кажется, это такая же история. Многосерийно, бесконечно.
2: Твои знания меня поражают. Мне, знаешь, нравится, когда выгуливают кошек таких пухлых или пушистых. Ну, не знаю, в основном, мне кажется, они толстые. Такие кошаки. Вот он медленно идет. Вот этот поводок, который под мышками у него, под первыми лапами прицеплен. Он такой, да. Либо меня всегда, вот в детстве особенно, удивляли коты, которые гуляют сами по себе.
1: Это вообще те,
2: которые типа сходили по своим делам, вернулись домой, вернулись примерно к тому времени, которому там, ну, норм. Это как вообще?
1: Это жесть.
2: Как они это понимают? Как они разбираются? Меня это очень сильно всегда удивляло. Кошатники, да, скидывайте. Кстати, шутку про кисок. Я хотел пошутить сегодня, но вот пару часов назад, но оставил это тебе.
1: Один мозг на двоих.
2: Она прям просто лежала на поверхности, но я думаю, ладно.
1: Да нет, просто знаешь, у дураков и у гениев мысли обычно сходятся. Я считаю, что мы гении.
2: Конечно, какие мы.
1: Киски в студию!
2: Дураки. Он ушел раньше, я не успел включить трек. Дракула, Дженни, ремикс сейчас будет. Вы не забывайте про наши соцсети и с самолетиком, и ВК. В общем, заходите, пишите.

0: отпуске.
1: Всем привет, ребята. Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
2: Ему мы доверяем.
1: Да, Вадимка Данилин.
3: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
4: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль, и только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
5: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино, в «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
6: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
5: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
7: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
5: Только в «Киноджем».
8: На четвертом этаже «Джем Сити».
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: свою профессию. Вкусно по-выходному.
1: Сегодня день кошек, я открываю наш чат, а там киски просто полетели, и лысые, и мохнатые. Скорее присылайте, у кого какие кошки, делитесь. Встречаемся в наших социальных сетях. Сейчас, как вы слышали, профитроли супер игра, где у тебя есть возможность выбрать в случае твоей победы абсолютно любой трек из нашей базы, мы поставим его вне очереди. Короче, план капкан. Ты звонишь нам, мы тебе задаем различные вопросы, стараемся отгадать, кем же ты работаешь на самом деле. Если у нас с Димой это получается, мы говорим пока, а-ля улю. Если же мы обламываемся, ты побеждаешь, выбираешь любой трек из нашей базы, мы включаем тебе. Звони по этому номеру. Диджей Димала Пиков.
2: 8-495-232-16-32. Набирайте прямо сейчас. Для тех, кто не записал его по каким-то причинам до сих пор и не добавил в контакты, 8-495-232-16-32. Как успехи за то время, пока меня не было?
1: 50-50. Мы как-то с Вадимом быстро отгадывали всю эту историю. Иногда жестко лажали. Добавьте номер ВКонтакты, а не ВКонтакте. Он есть звонок, как я понимаю.
2: Звонок-то есть. Привет, как зовут тебя?
3: Оксана.
1: Оксан, что у тебя по кошкам? Есть дома?
3: Есть.
1: Ты уже прислала к нам в чат?
3: Нет,
1: Оксан, почему? А Оксан... Ах, ладно, все, хотел орать, почему халявим, а она за рулем. Отлично. Работа у тебя имеется?
3: Имеется.
1: Из какого ты города?
3: Владимир.
1: Итак... Оксана из Владимира, супер приз на барабане. У тебя есть 2 минуты, мы будем задавать тебе различные вопросы. Отвечай нам да или нет. Понятно?
3: Понятно.
1: Поехали. Оксан, у тебя пятидневка?
3: Нет.
1: Нужно физически присутствовать на работе?
3: Да.
1: График смена длится 12 часов?
3: 12, ты сказала?
1: Да.
3: Ну, можно сказать, да.
1: Ты готовишь на работе?
3: Нет.
1: С едой связано?
3: Нет.
1: С заводом?
3: Нет.
1: Все, Дим, я закончился.
2: Бьюти-сфера?
3: Нет.
2: Медицина?
3: Нет.
2: Высшее образование нужно вообще?
3: Нет.
1: Ага, хорошо.
2: Ты с торговлей связано или ты спрашивал уже?
1: Не спрашивал.
2: С торговлей связано?
3: Торговли. Ну, скорее всего, нет.
1: Хорошо. А твоя главная задача — это взаимодействовать с клиентами?
3: Да.
1: Ты им что-то продаешь?
2: Ну, вот видишь, нет.
3: Ну, услугу.
1: Ты продаешь им услугу. Ты улучшаешь с помощью этой услуги их жизнь? Ладно,
3: наверное,
1: хорошо.
3: Да.
1: Хорошо. Это востребованная услуга? Часто?
3: Часто.
1: Это для самих людей или для вот какой-то их техники?
3: Для самих людей.
1: Mm-hmm.
3: Ну, вы сейчас запутаетесь.
1: Со здоровьем связано?
2: Нет.
3: Со здоровьем. Нет.
1: С путешествиями?
3: Нет.
1: С передвижением?
3: Надо медленнее говорить, чтобы вы не успели, да? Нет.
1: С образованием?
3: Нет.
1: Оксана, чем медленнее тебе говоришь, тем меньше ты мне нравишься. Ты была на 10 из 10, а пока что там уже семерочка вся. Последний вопрос, Дим.
2: Да у меня нет вопросов. Я не понимаю, кем она работает. Вообще не понимаю.
1: Ладно.
2: Либо я расслабился за время отпуска,
1: да нет,
2: либо я...
1: А мне кажется, оно что-то сложное. Оксан, признайся нам, пожалуйста, кто ты там по профессии? Оксан.
2: Нет.
1: В туннель заехала, походу, Оксана.
2: Ну, возможно. Блин, но она еще, она еще здесь.
1: Слава богу, я уже думал, я мне жить с этим всю жизнь. Оксан, кем ты работаешь?
3: Я грумер.
1: Но грумер связан, между прочим, с красотой.
2: Ну, кстати, да.
3: Если бы вы спросили с животными или там с людьми, может быть, вам бы это как-то помогло.
1: Оксан, ну ладно, с кошки или собаки?
3: Ну, кошки.
1: Хорошо, а какой...
3: У меня три.
1: Три? А ты замужем?
3: Три. Да.
1: А, значит, тебе повезло. А то я уже думал, типа, еще всего лишь 37 кошечек, и все, аля-улю, пока, муженек. Расскажи про свое... Что ты хотел бы послушать? Что здесь у нас в базе?
3: Ой, давайте Леди Гагу, может быть.
1: Хорошо.
2: Леди Гага будет.
3: Любую песню.
1: Любую песню для Оксаны из, не помню, какого города.
2: Из Владимира.
1: От Леди
2: Оксаны
1: Гаги.
2: Из Владимира, но Леди Гагу я поищу, пока Макс...
1: Абракадавра, абракадавра.
2: Да, но пока нам музыкальное наказание, пока что? Я ищу Леди Гагу. Ну, сейчас узнаешь.
1: Профитроли. Профитроли.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Новое радио.
20: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: А, привет, сегодня... Сегодня я потерялся, хотел сказать. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, выходного шоу. Сегодня у нас, между прочим, день кошек. Почему-то у меня всегда хочется сказать, что международный день кошек. Насчет этого не знаю, но день кошек точно. И мы сегодня пытаемся узнать, почему кошки лучше собак. Там кто-то кошку в нашем чате назвал Лев Артурович. Кстати, нормально. А, там даже написано «Сонный Лев Артурович». То есть в разных состояниях пребывает этот молодой человек. А почему у всех Лев Артурович? Или это один и тот же человек прислал? Все, я разобрался. Это один и тот же человек прислал очень много фотографий. Есть же люди, которые прям фанатеют с кошек. Это же просто какая-то жесть. Это, конечно, да. Любовь, видимо, либо с первого взгляда, либо они уже... понимают, что это как член семьи. Короче, я пока ищу различные...
2: Но, судя по фоткам, Лев Артурович живет лучше нас всех вместе взятых. Потому что и там он отдыхает, и в горах, и здесь. И прекрасно. Мне нравится, прислали фотку двух котов. Вот какой из них ты?
1: Ну, видимо, справа.
2: Такой недовольный.
1: Как он просто говорит такой: «Узбагойся».
2: А вот правда, что все британцы недовольны?
1: Да как будто бы да. Но они все равно красивые чертовски. Вот я не понимаю лысых кошек. Я их не люблю, я их не осуждаю, я их просто не понимаю.
2: Как ты сейчас ловко.
1: Да. Я уже понял, что за своим языком надо смотреть, потому что сейчас нам понапишут разные. Ну и вот когда их же мыть надо, этих кошек, а кошки мыться, это же вообще очень такая сомнительная история. Короче... Ключевой вопрос. Почему кошки круче собак именно сегодня? А вот Оксана пишет: кошки рулес, и это без вопросов.
2: Ксения скинула тебя в январе.
1: Да блин, он просто показывает каждую толстую фотку.
2: Ну это в январе, это было давно, неправда. Это очень смешной толстый кот.
1: Луиза говорит, что, конечно, кошки круче, они душа. Не будут лицемерить и втираться в доверие, если им это не нужно. Они просто всем своим видом покажут, что вы, конечно, не очень. Вы обслуга, вы персонал.
2: Да. Ну, слушай, а собаки как будто будут втираться в доверие.
1: Ну, это...
2: больше про людей речь, нет?
1: Не знаю. А, Ольга пишет, что вот у нее своенравный и неручной шотландец. В хозяйке выбрал меня, больше в семье никому на руки не дается. Хотя муж все время говорит: я корм тебе покупаю, кормлю себя. Блин, я недавно видел тренд в социальных сетях. Так сначала было с детьми, потом рано или поздно это докатится до животных. И наконец-таки докатилось. А пара целует кошку одновременно. И на кого кошка повернется первым? Того он больше любит. Вот я так смотрел, и там, знаешь, она повернулась на парня, девчонка такая расстроенная была. А кошки по барабану. Я вообще не уверен, что кошки осознают, что у них есть хозяева. Вот это вот ключевое, да.
2: Ну
1: да.
2: Так они же заводят. Блин, я не могу вспомнить породу. Такие еще большие коты. У них уши, как у рыси,
1: становятся.
2: Да, очень. Я однажды сталкивался с таким котом, он был дико агрессивный. Ну, в плане, ты, ну да, вот примерно такой. Ты, если его не трогаешь, он тебя тоже. Но если ты вдруг попытаешься с ним как-то повзаимодействовать, ну, в его взгляде все понятно. А так он может и приложиться еще, знаешь, нехило.
1: Я взял от этой жизни все. Меня кусали и собаки, и кошки. А вы пишите свои истории про котов. Let's go.
0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама.
3: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Ешь. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Ешь. Попробуй Мариэл на вкус.
4: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
5: Пока цена на вашей стороне, действуйте. Максимальное снижение цен на снегоуборочную технику «Элитек» в сети магазинов «Стройбат». Скидки до 30%. Отличная возможность купить именно ту модель, о которой давно думали, и не переплачивать в сезон. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в Побарам! Караоке-клуб Побарам на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
7: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
8: Впервые в Кирове.
9: 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры.
8: Будет жарко.
9: Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра.
8: Вход свободный.
9: Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
10: Рекламная служба нового радио «Кирова». Киров 730 90 и 0.

0: Новое на новом. Акмаль. Любовное.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на...
3: Реклама. В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
4: Слышишь этот манящий звон? Фишка Суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка Суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на миллион.фишкасуши.ру. Возрастное ограничение 18+.
5: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Это вот это. Новое радио. Радио.ру.

0: Ruskin.ru. Новое радио.
1: Говорить сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: А, кстати, да, если вдруг вы не знали, выходное шоу все еще продолжается. Это Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Дим просто держал меня долгое время в заложниках и не давал подойти к микрофону. Тут что только не происходило. Он вспомнил все свои самбо-приемы, бросал мне через бедро, использовал прием через спину с коленой. Просто чуть ли не приковывал к батарее наручниками. Я ему говорю, да, я выйду, люди должны знать, что у нас шоу продолжается. Он не пускал.
1: Да, почти все так и было, но небольшие технические шоколадки. Вот и все.
0: Ну, такое бывает.
1: Бывает. Возвращаясь к теме кошек, сегодня же день котов, да, и вот новость, значит. Кошка случайно, верим, что случайно, открыла кран в ванной и затопила соседей. Мосгорсуд обязал хозяина питомца выплатить 654 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба соседям.
0: Вау. Из-за кошки?
1: А собака бы так не сделала.
0: Дима, это тема завтрашнего эфира. Сегодня мы славим кошек, потому что сегодня день кошек.
1: Да, да, просто вот так получилось.
0: А если это завуалированная новость из разряда просто сказали кошка, а кошка это кличка собаки?
1: А, да, точно, кстати.
0: Это вот, вот эти вот сообщество, которое каждый раз хочет подставить бедную несчастную кошечку, да, вот злые собаки. Я вообще готовил определенный план на твое возвращение и забыл про него напрочь. Ты же с отпуска только вернулся, и мы должны были разыграть с тобой сценку из разряда. Дорогой, где ты был?
1: Бегал.
0: Странно, на футболку сухая, совсем не пахнет.
1: А дальше я не помню, кстати.
0: Он говорит... Ты чё? Я бегал в другой футболке. И так вот бесконечно. Дорогой, где ты был?
1: Бегал.
0: Странно, но футболка сухая совсем не пахнет.
1: Я бегал в другой футболке.
0: Да, а потом мог бы быть другой вариант ответа, типа, ты кроссовки понюхай. И там много всего такого.
1: Я помню под этот звук старый видос, где Голлум из «Властелина колец».
0: Да.
1: Это был последний раз, когда, в 2006-м, когда я это видел, слышал.
0: У меня есть, кстати, чем отбить твою новость. Вот ты сейчас рассказал там про кошку. Пожалуйста. Крокодила, удава, лису, 10 собак и 13 птиц держала пенсионерка в 52-метровой квартире в Москве. После жалоб соседей суд обязал убрать животных, разрешив хозяйке оставить только двух собак. А если бы был крокодил, удав, лиса, 10 кошек, тогда все бы было нормально, никто бы даже не спорил.
1: Ну да, кстати, ни одной кошки очень странно, но наборчик... А как вообще она затащила в 52 квадратных метра крокодила?
0: Я не
1: это
0: знаю.
1: Это же пятиэтажка обычная, скорее всего, да, у нее там какая-нибудь.
0: Ну, может, она, знаешь...
1: Ну, девятиэтажка, но все нас, равно, типа...
0: У нас про известных там бабушек никаких новостей не проходит, что ли. Вот они могут себе позволить сам все, что на свете. А у меня, как знаешь, как будто бы рекламная интеграция только что сообщение пришло от Наташи Сильной. А мы путешествуем и слушаем вас через радиохаб в машине. Вот именно эти слова она мне написала.
1: Ну, кстати, а как вот, если ты уехал за границу?
0: Да, в Черногорию, например.
1: Например, да, да. Или ты вот на Бали улетишь, захочешь послушать, как я здесь один, без тебя.
0: Давай признаемся, вот ты был в Калининграде, 2 недели ты слушал, как я тут без тебя?
1: Когда у меня ловило, вот кстати.
0: Когда меня ловило волну, ведь я серфер.
1: Нет, например, вот я просто отдыхал на море, там, в области, считай, вот я выехал из самого города в область, там не работало новое радио. Я бы с удовольствием бы его включил. Как раз выходные это были, или даже еще нет, было пятница, суббота. То есть и такой эфир послушать не ловило. Только радиохаб в таком случае.
0: Ну ладно, все, значит, пользуемся радиохабом, если куда-то сваливаем. Да и вообще в целом это удобная история. Наташа, большой привет. Дима, вот, возможно, испытывает тебе какие-то негативные эмоции, потому что он только что вернулся с отпуска, а ты в отпуска. А я позитивный максимально, потому что я тоже отправляюсь скоро.
1: Ты давай еще тебе отработать надо будет как минимум завтрашний день. Да, Наташ, большой тебе привет. И вот тебе тречок новый от Тима Белорусских.
2: Новые на новом. Привет, друзья. На связи Тима Белорусских. Слушайте мой новый трек «Мысли» на новом радио.

0: Каслер на новом радио. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
2: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
1: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
3: На 4-м этаже Джем Сити.
4: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола. Это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие. Озерки, чистые пруды, европейские улочки, манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу, Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Ну и, конечно же, выходного шоу без выходного шоу не существует. Забудьте все, что я сказал до этого. Выходного шоу не существует без новостей про самокаты. Во-первых, был такой вкид, что прокат самоката в Москве могут сделать круглогодичным. Бойтесь. Но это уже быстро обломалось, потому что следующая новость звучит следующим образом. Власти Москвы не планируют продлевать сезон проката электросамокатов на зиму. Но я бы радовался безумно. Хотя зимой это в два раза опаснее, потому что все очень сильно скользит. Я вот сегодня у меня был выбор 1500 на такси, чтобы доехать
2: или
1: до работы.
2: Или полтора часа на самокате.
1: Нет. Или там 5 минут до электрички, потом на электричке. Я выбрал 5 минут до электрички, проезжал площадь трех вокзалов. И там работники разливали из машин жидкость, типа шампуня и геля, и воду. И я по воде проехал нормально, а по шампуню чуть не навернулся. Они площадь, видимо, чистили. И я такой, вау, какой я везучий молодой человек. Фартануло.
2: А если ты еще, знаешь, едешь по лужам, а там где-нибудь и яма в этих лужах, ой, как можно. Ну вот мне нравятся эти видео в интернете смотреть.
1: У меня просто все это было. Я вот тестировщик самокатов, я ощущал все на себе. Единственное, типа, никого не сбивал, никого не колесил, тут фу, пусть так это все и остается. Сам летал, мамма мия.
2: Но это очень опасно.
1: Факты.
2: У меня знакомый как-то сломал руку после... Ну, правда, там они повеселились, и он решил сэкономить денег на такси, поехал
1: офигеть
2: до дома,
1: ну, нет,
2: упал,
1: тут...
2: и все.
1: Ну вот у собаки боли, у кошечки боли, а у Максима через 3 дня
2: боли. Это хорошо. Макс, значит, подготовился к лету. Это вот как раз тот человек, который все-таки выполнил эту задачу.
1: Ну, не до конца, но я готовился к лету летом.
2: Сколько ты хотел? Что значит не до конца?
1: Ну, еще 5 килограмм надо убрать.
2: Еще 5? Куда столько?
1: Для рельефного пресса и обложки, фотографии с моей... На обложку.
2: Короче,
1: Men's
2: чтобы
1: Health,
2: у
1: короче,
2: него...
1: Да.
2: О, Men's Health, ты замахнулся.
1: Я единственный журнал, который знаю, Men's Health и какой-нибудь молоток. Да можно еще все звезды?
2: Да ладно, просто Магадан Секси Мэн какой-нибудь.
1: Нормально,
2: журнал тебе нужно.
1: Нормально.
2: Да. Такое тебе. И все, и нормально. Но ты скинул 14. Это очень-очень серьезно.
1: Да.
2: Жалко теперь все, теперь не пошутить про толстого серфера. Мне так понравился этот персонаж из вселенной Marvel, я не знаю, DC, откуда он. Толстый серфер. Прекрасно звучало. То есть нам в соцсетях ждать фотки. Ну так вот, ты там повернешься как надо.
1: Ну если будет удачный, то конечно. Если неудачный, то фотошоп.
2: Ну ты там как-нибудь, да, ты так вставай просто, чтобы если
1: ракурс,
2: что,
1: ракурс,
2: чтобы
1: да,
2: вот эти вот 5 килограммов лишние было не видно, и все, и нормально. Но не мне тебя учить.
1: Да, я правильно понимаю, что ты именно поэтому ни одной фотографии из отпуска не выложил?
2: А мне вообще было лень абсолютно что-то выкладывать, я думаю. У меня был, видишь, детокс от всего, от соцсетей, от звонков, от новостей в том числе. И каждому рекомендую этим заниматься регулярно.
1: Прям полностью от всего? Да и не верю я тебе, не может быть такого.
2: Ну рилсы тупые я смотрел. Это база.
1: Ну вот, я вот фотографии Димы ни одну не видел. Я видел только одну фотку, которую выкладывал Диман, и то там какая-то тачка была.
2: Да, там стояла просто японская тачка красная, и все.
1: Потому что Дима стал Макан-заменитель.
2: Что значит?
1: Он в армии и не может выкладывать фотографии.
2: Да. Я поэтому тоже решил, но я не собираюсь туда, куда Макан.
1: Так он скоро вернется, и ты можешь перестать выкладывать фотографии в ближайшее время уже.
2: Да я и так не выкладывал. Короче, ладно, мы продолжаем. Выходное шоу с перерывом небольшим продолжается тоже. Дальше. А сами все услышите.
1: Кошки круче собак.
2: Ладно.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности «Драйв» «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.

0: рекламы. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров СТО. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
0: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Новое радио. Выходного.
12: Выходного нашел Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Вот, кстати, когда закончится эфир, Дим поедет к своим друзьям на свадьбу. А сколько сейчас вообще стоит организовать свадьбу? Вот, ну, прикинуть, вот вообще, сколько стоит это в Москве?
13: Давайте мы посчитаем, я предлагаю следующее, значит, свадьба, если вы позвали Макса Астахова.
12: Ой, ну там, да.
13: Там, значит, семизначная сумма, естественно, а то и восьмизначная.
12: Отдельный фуршет.
13: Отдельный фуршет, да. Конечно же, сейчас у него ПП-стол, потому что он считает калории.
12: Все верно.
13: Хотя он купил себе опять сиську колы, и до этого Липтон был, и что-то он не считает. А, ну
12: она без сахара, там на все 1.5 литра сколько. Там 10 штук.
13: Чего, 10 ложек сахара?
12: Да.
13: Это без сахара.
12: Да нет, я серьезно спрашиваю, сколько сейчас свой
13: свадьба? Я не знаю, я вот узнаю после,
12: не вести,
13: кажется,
12: а именно, ну вот, я сколько
13: понимаю,
12: потратили.
13: Но последняя свадьба в Москве, ну это было пару лет назад, ну, я знаю, что она стоила 2.5, но послушав разговоры, уже как будто бы в регионе такие свадьбы, знаешь, такую стоимость проводят.
12: Да я просто увидел новость, вот Дима Масленников, Клава Кока, они тайно сыграли свадьбу, там Филипп Киркоров
13: Киткатов.
12: И можно и так. Киркоров был у них ведущим, там вот церемонию вел. И появилась смета. Смета этой свадьбы. Не знаю от кого, но вот СМИ выяснили примерную смету.
13: Ну сколько?
12: Короче, около 5 миллионов рублей. Я
13: чего?
12: Такой, я тоже, я очень удивился.
13: Это что, на проезд Филиппу и все?
12: Наверное, больше все остальное по бартеру. Ну, короче, аренда усадьбы, где снимали сериал «Закрытая школа», плюс-минус 1 миллион рублей. Еда до 500 тысяч рублей. Образ невесты 500 тысяч. Фотограф 100к. Техническое оснащение, видеосъемка, аренда «Волги» кабриолета 1950 года. Декор и организация. Остальная часть бюджета. То есть им было лень считать. Но это получается на организацию 2 миллиона 900. Около 5 миллионов.
13: Подожди, а Фил сколько? Просто по бартеру пришел по-дружески провести свадьбу.
12: Ну, может, это какая-то закрытая информация, что не попало в смету.
13: Да, плюс 10 миллионов.
12: Не знаю, а может, он как гость? как гость.
13: Ну да, мы же не видели, сколько он там вел. Может, он просто... Объявляем вас мужем и женой, вот это вот все.
12: Силой данной мне! Я
13: ну, как будто
12: эту
13: бы нет, ну...
12: жизнь тебе
13: отдам. 5 очень мало.
12: Да, да, да, согласен. Ну, типа, ну, для обычного человека много.
13: Много, да.
12: А вот для звезд, да, как будто бы тоже
13: две звезды тут, знаешь.
12: Две пламени. Оп, у меня сегодня ностальгический вечер, день, ночь. Короче, сегодня кошки против собак, день кошек. Кошки классные. Присылайте и весь день, и всю ночь своих любимых пушистиков, свои киски, своих кошечек. Вот все мы это очень ждем, все мы это любим. Завтра продолжим. Выходное шоу также будет с 12. Дим составит вам классную компанию. Его не обижать, он только вернулся. Вы опять хотите, чтобы он в отпуск ушел? Я думаю, что нет. Короче, люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.

0: Реклама. Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Ешь – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Ешь. Попробуй «Мариэл» на вкус.
1: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
2: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
3: Хорошо бы садик был рядом с домом.
2: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
3: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
2: Ой, а еще свой пруд с набережной.
3: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
4: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
7: Впервые в Кирове.
8: 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры.
7: Будет жарко.
8: Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра.
7: Вход свободный.
8: Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
9: Рекламная служба нового радио «Кирова». Киров 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Уикенд продолжается, а значит, мы слушаем правильно суперхиты и суперновинки. В ближайшие 20 минут появится самый молодой артист, собравший Лужники. Жанна Фриске также будет. А Настя, Дима Билан, Бурито, Холи Молли. Ну а начнем час с Сергея Лазарева. Дмитрий Лапиков, это я, если что. Мы продолжаем.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби. Кто это вы?

0: вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13:00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей. Будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
4: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
3: Каждый день, каждый час. Пассажиры видят вас.
5: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
6: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
7: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
6: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
8: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
6: Только в «Киноджем».
9: На 4-м этаже «Джем-сити».
10: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
11: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров.
12: Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен на Вятке» с баней и конной прогулкой.
11: Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62.
13: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 000 рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
14: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
0: Рекламная служба Нового Радио Киров 730-90-0.
15: Новое – это вот это.

0: это Эви. Я улетела в отпуск. Но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: С 10 по 30 августа каждый будний день. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов. Что было раньше? Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: 8 вечера на новом радио. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+. Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117 78 47 26 16 02. Москва. Акция действует до 11.

0: августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Новое радио. Радио. Радио. Радио.

0: радио.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все представлено.

0: Настоящий летний суперхит — это Won't Forget You от Шаус. И я так смотрю, слушаю параллельно, листаю ленту новостей и нахожу, как вот кто действительно хочет в отпуск любыми способами. Две девушки в симпатичных платьях, на каблуках, идут по запретной зоне в Шереметьево за самолетом, который уже буксирует на взлет. Это самолет, на который они опоздали. С чемоданчиком прям. Как они попали туда, неизвестно, задержала их полиция. Но вот случай, который произошел буквально, я так понимаю, сегодня. Хорошо, что я уже в отпуск сходил, и у меня настолько не течет фляга. Ладно, не в обиду девушкам. Все, продолжаем наслаждаться субботой, суперхитами и суперновинками.
1: Реклама.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Россиянам нужно зарабатывать минимум 500 тысяч рублей в месяц, чтобы не завидовать чужой жизни. Это данные последних опросов, и причем зависть возникает в основном тогда, когда скроллишь ленту и видишь чьи-то чужие достижения. Такие дела. Дмитрий Лапиков у микрофона. Отличной тебе субботы.

Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Все полюбила панка.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола. Это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие. Озерки, чистые пруды, европейские улочки, манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

одинокая постель с мятой виноват, что не рядом, так надо. Это вряд ли, я твоя с тобой до последней.

0: Это Тиесто и вокал Брина Грейс. Совместный хит под названием Beautiful Places прямо сейчас в эфире нового. Дальше еще больше классной музыки. А какой услышишь сам? Рассказывай, кстати, в наших соцсетях, как ты проводишь выходные. Все-таки до конца лета осталось 3 недели. Да, не так много, но можно успеть запланированное. Вот фоточку скинь, расскажи, ну и, конечно, делай нас громче.
1: Здорово, ребяшки! Всем привет, ребята! Мы в отпуске.
2: Данилка Вадимин в эфире.
1: Оставляем его.
3: Как ты что-то неправильно сказал? А нет, правильно.
2: Так это для усмешнения.
4: Утреннее шоу 1 плюс 1 в отпуске. Они обещали вернуться.
5: Реклама.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Новое радио.

0: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй Мариэл на вкус.
2: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
3: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров Юрий Юрьевич».
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

прямо по швам мне, стерва. Хотя куда я без тебя, честно, пойду по льду и сразу провалюсь треском. Мое чудовище, моя принцесска,

0: Новое радио.
1: Итак, мой финальный час работы. Дмитрий Лапиков у микрофона. Потом я еду на свадьбу к другу. Ну а пока здесь с тобой. И суперхиты, и суперновинки уже приготовил. Так что просто делай громче и наслаждайся.

0: радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамоморацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамоморацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Новое радио.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Borderline — это суперхит от Тувилу. И, кстати, рекомендую ознакомиться с ее другими треками. Очень классная певица. Ну а на этой ноте буду с тобой прощаться. Уже, ну не опаздываю, конечно, но впритык. Мне нужно мчать на свадьбу друга. У тебя тоже свои планы. Но главное, что нас объединяет, это новое радио. Дмитрий Лапиков был за старшего. Услышимся завтра в воскресенье и продолжим вместе уикенд. Обнимаю, целую. Пока.
1: Реклама.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. Элитек, Макита, Део, Гринборкс, Винартек, Геос и Чемпион. Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чебецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: Впервые в Кирове. 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры. Будет жарко. Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра. Вход свободный. Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Вторник, а значит, мой любимый спешл-проект «Что было раньше». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, Драгуша, вообще как-то идеально все произносишь. Мне даже больно представить, что когда-то мне придется в следующий выпуск без тебя.
1: Ой, не прибедняйся.
2: Я тебе клянусь,
1: ой,
2: мне
1: да
2: очень
1: ладно,
2: больно.
1: Ой, да ладно, я тебя умоляю.
2: Очень больно. Давай говори тему эфира.
1: Сегодня мы поняли, что мы давно не прокатывались по годам, а мы хотели их повторять, а сейчас к тому же лето, почему бы и не повторить. Поэтому на повестке 1996 год, год моего рождения.
2: Именно он, прекрасный и замечательный, который подарил нам огромный количество крутых групп, крутой музыки, причем зачастую кажется, что да нет, да не может быть, что
1: не
2: это
1: может
2: 30
1: быть.
2: Лет назад. Да,
1: вот
2: не
1: я
2: может.
1: Хочу и сделать на этом акцент, что сегодня мы будем слушать треки, и я уверена, что они будут нас качать, а им на секундочку 30 лет, и это как очередное напоминание, что раньше музыку умели делать так, что она качала в моменте, спустя 5, 10 и 30 лет она качает до сих пор.
2: Ну, мне кажется, здесь не столько про музыку, что они умели делать, да, просто это культурный фон, и сделанное с любовью и с кайфом не может быть плохим. Аппаратура-то поменьше была.
1: Все, погнали.
2: А, да, напомним, что у нас есть мессенджер.
1: Пост уже там, с вас огонечки.

0: Значит, наш главный архивариус, человек, который знает всю музыку мира, Ирина Кофман, радостно сообщает, что сегодня, я в шоке, 5-й юбилейный выпуск ЧБР по 96-му году. И я не поняла, а что за предвзятое отношение?
1: Мне кажется...
0: К 96-му году.
1: Мне предвзятое или, наоборот, возвышенное?
0: Ну, какое-то возвышенное. Но мы с тобой делали 96-й 100%
1: год назад. Мне кажется, о том, что это 5-й выпуск, знает только Ирина Кофман, и, скорее всего, она преувеличит, потому что это первый выпуск, сделанный с такой любовью, как сейчас.
0: Неправда, каждый выпуск был сделан с любовью.
1: Все, 100% я просто думаю, так. Ну, откуда... как говорят артисты про свои песни?
0: Да подожди, откуда 5 раз могло накопиться? Вот наш с тобой лично это 2-й. А где еще 3-то были?
1: Вот скажи мне,
0: ты не мог так часто делать, только 96-й год.
1: Не мог.
0: Какая-то путаница. Ну ладно, так или иначе, главное, что там отличный плейлист в любом случае.
1: Перемотали, 100% вообще.
0: Я вот вообще постоянно слушаю песни, которые вышли миллиард лет назад, и я могу одну и ту же песню, если она мне понравилась, целый день слушать. Поэтому повторение мать учения.
1: История следующей песни известна всем и каждому, поэтому просто наслаждаемся вместе. Нет, вот сейчас наслаждаемся вместе.
2: Ты

0: И если их кавер на Иванова «Вселенная» все-таки просто о себе заявил, но не стал прорывным, то с «Тучами» Иванушки заявили о себе «Планете», я бы даже так сказал.
1: Как ты ловко. Да. Очень красиво.
0: Проект «Что было раньше» на мне новом
1: теперь,
0: радио.
1: Мне теперь, мы за эфиром пообсуждали, что да, с Элиной лучше не спорить, она, скорее всего, права полностью, я вообще не сомневаюсь ни на секунду, но мы думаем о том, что, возможно, она знает, что мы будем говорить дальше и какой дальше будет трек. Я чувствую, мне как-то хочется неожиданно что-то сделать, неожиданно не получится.
0: Если бы она знала, что мы будем говорить дальше, то шоу бы называлось «Что было дальше».
1: А это «Что было раньше».
0: «Что было раньше», соответственно, да. И, как известно, мы не только суповым набором балуем вас, дорогие слушатели, но иногда заглядываем куда-то вот в параллельный мир музыкальный, откуда выуживаем, ну, некоторые композиции, которые нам, может быть, совсем ни о чем не говорят. Но вот, например, в Соединенных Штатах тогда очень долго лидировала песня группы Bone Thugs and Harmony. Mm-hmm. Да, костлявые бандиты, понимаешь ли, гармоничные. И звучали они вот так, ребятушки. Ну, прям чуть-чуть послушаем, давайте, просто погрузившись в эпоху 96-го года.

0: Как они чувствуют, да?
1: Мне очень нравится.
0: А вот такие открытия иногда тоже бывают у нас в проекте.
1: Это прям, понимаешь, это идеальный летний вечер. Тачка без крыши, классная компания. И вот так головой в такт.
0: Ну, собственно, и песня называется «Перекресток». Ну что, возвращаемся к более знакомым песням. Я заглянул в папочку своего любимого плейлиста шведского.
1: Естественно,
0: да. Вот, и тут у нас своего рода шведская семья, можно сказать. Не совсем так, конечно. А ты знаешь, что лидер группы был скинхедом изначально?
1: Осуждаю.
0: Осуждаешь. Ну, недолго он одумался. Дураком не успел стать.

0: Мы продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. И следующая песня, она как будто бы требует, ну, такого серьезного подхода, да, в презентации.
1: Ну, слушай, тут Никола пишет, ну, давайте, заставьте нас не выходить из автомобиля. Как думаешь, посмеет ли выйти?
0: Вот.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
4: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
3: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
5: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-64-68.
6: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино, в «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
7: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
6: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
8: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
6: Только в «Киноджем».
9: На 4-м этаже «Джем Сити».
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем, я надеюсь, что вы все успели.
3: Мне нравится сообщение из Воронежа. Да, напомню, что это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Значит, из Воронежа текст. Я пошел, сел в машину, вышел из дома, сел в нее, чтобы не выходить. По красоте, да? Или вот еще, невозможно выйти из машины. Мне бы выйти с работы до машины дойти. Это от Гришаковой.
2: Мне кажется, что ЧБР как раз-таки нужно обязательно слушать именно в машине. Потому что дома, если дома, да, это супер, но когда в машине, ты прям как будто погружаешься в ту самую атмосферу.
3: Как будто бы ты в той эпохе и передвигаешься, да. Сегодня это 1996 год, и куда же мы денемся без петербургских панков-то в сегодняшнем выпуске? Ну, никуда, по всей видимости.
2: Я не против.

0: Владимир вообще супер вечер проходит. Он с другом сидят под пенное с вяленой рыбкой слушают ЧБ.
1: Ты глянь, как чего, а? А у Лии, я смотрю, похожая история. Она с собачкой, с кусочком тортика находится на даче и пишет: спасибо за плейлист, слушаем всем СНТ.
0: А что мы вообще празднуем все? День дня?
1: День вторника?
0: Мне
1: летний
0: нравится.
1: Вечер, да идеально вообще. Продолжайте, ребятушки, прекрасно вообще. Слышала, сейчас скрипки играли круто, да?
0: Да, конечно, очень красиво.
1: Я вспомнил, что же недавно на концерте Вани Дмитриенко скрипачи подрались.
0: Да, причем он не знал этого. Мне казалось, что это спланированная акция.
1: Я тоже думал, что это спланированная акция.
0: Но я до сих пор... Мне просто интересно, чем закончилось. В чем драма-то?
1: Ну, я думаю, контрабасист должен был появиться. И,
0: но
1: там...
0: они так смачно прям. Ну, они да? прям, да. Не фейк, видно, что они прям как будто ждали этого момента, чтобы друг другу начистить лица.
1: То есть первая скрипка решил, что я первая скрипка, ты куда так громко играл? Ладно. Ваня Дмитриенко тогда еще и в помине не было. Сегодня мы слушаем, как звучит 2000.
0: Ага, доброе утро.
1: 1996 год. Ну и как всегда, помимо тех любимых треков, мы иногда еще заглядываем в аналы и достаем оттуда треки, которые, может быть, с той поры многие не слышали.
0: В аналы.
1: А тебе бы только каламбурчик устроить. Аланис Моррис, это кто-нибудь помнит эту диву? Прекрасная девушка.
0: Мы с тобой, Элина Кофман, точно.
1: Да.
0: Друзья, ставьте, напишите, пожалуйста, плюсик или сердечко, если вы тоже знаете эту песню.
1: А ты знаешь, красивая история. Ее попыталась кинуть менеджер на много денег. И спустя много времени ей стало так стыдно, что она все бабки вернула и каяться начала. А Аланис говорит: ну, такой ты человечек.

0: Спасибо нашим эрудированным слушателям. Напомнили, что Аланис Моррисетт сыграла в «Догме» Всевышнего. Помнишь? Фильм, ну, просто вообще культовейший, потрясающий, сняли Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. И там у них еще Крис Рок и огромное количество других крутых актеров снялись. Да ты что, если ты его не видела, это просто вот прям турбо-фильм, как раз вот из той же эпохи.
1: Записываем.
0: Записываем и получаем удовольствие. Сейчас Мэтт Дэймон сыграл кого там? Зеуса, Одиссея.
1: Да, я еще не смотрела, но я очень хочу сходить.
0: Да, но вот тогда он играл, соответственно, других персонажей мифических. Они были Лаки и... забыл. Ну, в общем, они были хулиганы, ангелы такие злые.
1: Ангелы-хулиганы.
0: Да, да, да, да, да. Именно такие падшие. Мы продолжаем слушать, как звучит 1996 год.
1: На очереди у нас девчонки. Мощные, красивые. Я в прошлый раз говорила, что больше всего в Spice Girls мне нравится муж Виктории Бекхэм. Но я не могу это еще раз повторить. Но если надо, девочки...
0: А кто? Вот так вот тебе Мел Би, наверное, нравилось больше всех? Или
1: муж Виктории
0: Спайс.
1: Бекхэм.
0: Муж Виктории
1: да,
0: Бекхэм.
1: Да, вот его хочется на карту желаний повесить и думать, что нужно сказать, как нужно манифестировать, как это, монетизировать. Нет, манифестировать. Короче, что-то вот нужно такое сделать, чтобы притянуть в жизнь тоже своего личного.
0: А давай ради ведущего поиграю.
1: Ну?
0: О, она Би же называется композиция.
1: Да!
0: Да!

0: Нам тут пишут, что ни разу не звучала песня группы «Восток Миражи». А я думаю, что, во-первых, она у нас, знаешь, когда звучала? Она у нас звучала в плейлисте, посвященному шведам. Что же, мучиться, что ли, слушать вот этот вот SF-Base отечественного розлива? Нет, конечно.
1: Мучиться, как тебе не стыдно?
0: Или, может быть, Аланис Моррисет звучала, вы хотите сказать? Или, может быть, вон, Бон Так и Хармони у нас звучала?
2: Я не помню, чтобы, кстати, Киш тоже звучали, как будто мы их не ставили. Но я могу, я же не Элина Коффман, я могу забыть.
0: А кто еще прозвучит? Ого-гошечки, потому что мы только-только разгоняем сейчас короткий перерыв.
2: Да, скоро продолжим.
0: И продолжение.
3: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется

0: радио. Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
4: Мы продолжаем, практически час уже пролетел. Как? Я вообще не понимаю, что 40 минут мы уже послушали, а впереди столько треков. И есть ощущение, что опять половина не влезет, но шестой раз, 96-й год, мы точно делать не будем.
5: Да будем, конечно.
4: Да, это перебор.
5: И, наверное, и в седьмой сделаем, но мало ли когда и как долго все будет это дело существовать. И сейчас наслаждаемся в моменте. Итак, 1996 год. Много музыки крутой нам подарил, а еще... Но чуть позже, чем в 96-м, подарил нам крутую цитату, которая является культурным кодом. Может быть, не очень культурным, но кодом. Итак, я сейчас говорю: Салтыкова клевая, и все мужики продолжили фразу у себя в голове. Вот, но мы будем слушать песню.
4: Салтыкова клевая.
5: Да, Салтыкова клевая.
4: Квартирка у нее клевая, и она клевая.
5: И в джакузи видно ее. 1996 год, вашему вниманию.
4: Если честно, это песня, которую мне неловко говорить, но я очень ее люблю.
5: Да, она классная
4: такая,
5: песня.
4: Типа,

0: рука не поднялась притормозить композицию.
1: Неожиданно, что именно эту бывает. Композицию да. ты не можешь да. прервать.
0: Ну а что, она впервые в жизни играет на новом радио?
1: Нет! Не впервые. Ну, она играла в 96-м году. Потому что я рассказывала, что у меня была книга для настоящей девочки от Ирины Салтыковой.
0: Тогда играли «Серые глаза».
1: Нет.
0: Да.
1: Нет.
0: В эту... Эта песня в базе оказалась буквально 5 минут назад.
1: Да? Ну тогда ладно.
0: Да, серые глаза играли, а тут голубые глазки. Почувствуйте разницу.
1: Ну, нужно вот еще бы про карие глазки, про зеленые глазки. Вот чтобы для каждого можно было...
0: Это тема выпуска на будущее.
1: Ага.
0: Стиви Вандера поставим обязательно.
1: Тебе не стыдно?
0: Нет.
1: Тебе не стыдно?
0: Но Стиви Вандер сам пошутить гораздо вообще.
1: И Рэй Чарльза.
0: И Рэй Чарльза.
1: Очень хорошо.
0: Продолжаем проект. Тут нам написали, что в 96-м году, Елена пишет, Майкл Джексон про странника в Москве.
1: Да.
0: Очаровательная песня, вообще никаких вопросов. Может быть, мы и до нее доберемся, но сейчас у нас женская минутка. Причем такая продолжительная. Да, Лика Стар звучала 100 раз, потому что я ее обожаю. И сейчас она прозвучит 101-й, наверное, а предысторию все равно я расскажу. Итак, клип «Одинокая луна». Вот представь себе, 96-й год. Вот представь себе 96-й год. Черно-белый клип.
1: Я ничего не вижу, у меня все черно-белое.
0: Черный лимузин, все так. За рулем Федор Бондарчук, рядышком Сергей Паук-Троицкий. Например, из «Коррозии металла». Представь, уже дуэт неплохой, да? В «Сутенерах» там, значит, Иван Салмаксов, клубный деятель той эпохи, Маша Цыгаль, модельер, играет, соответственно, девушку легкого поведения.
1: Mm-hmm.
0: Там же Гоша Куценко с бильярдным кием и с козой, такой же лысый, как и всегда. Кто там еще у нас?
1: Ничего
0: Игорь Григорьев.
1: Ничего не слышу, слышу только очень много денег.
0: Да, да.

0: Извивался я сейчас в наслаждении. А еще, знаешь, как извивался? Как Лика Стар на заднем сиденье лимузина, связанная веревками.
1: Ты уверен, что именно это ты вот, ну, хотел бы, чтобы все представляли, как ты извиваешься, как
0: да.
1: Лика Стар, связанная веревками.
2: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
3: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Еш – попробуй «Мариэл» на вкус.
4: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
7: Хорошо бы садик был рядом с домом.
6: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
7: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
6: Ой, а еще свой пруд с набережной.
7: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
8: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
9: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Радостно захотелось и спину выпрямить, и некоторые танцы поизображать. Я как радиоведущий себя веду. Ребят, все, чил. Мы продолжаем проект «Что было раньше», слушаем треки, которые были новыми, когда нового еще не было. 96-й год на повестке. Угу.
1: Именно так. Ну и сейчас давай немножечко рэпчика, потому что не все нас слышат. И поэтому можно порционно раздавать.
0: Ой, ну не стыдно тебе.
1: Да я шучу,
0: Ладно, я просто
1: надеюсь, что сейчас на эту композицию наши слушатели отреагируют чуть-чуть живее, чем когда я в первый раз ее ставил давным-давно.
0: Мне обидно, на самом деле, потому что из-за того, что ремиксы зафорсились, все такие, все, шарю за тупака, шарю за рэп, мне нравятся вот эти ремиксы. Нет, если вы цените и уважаете настоящий хип-хоп, то этот трек — это классика. Поэтому, друзья, нельзя не любить эту композицию. Я очень надеюсь на рэперов. Если вас хотя бы два человека, дайте знать, что не одна я кайфую.

0: Shake It. Молодцы. Я хвалю всех, кто раздал огня, поставил реакцию. В основном девчонки, девочки.
1: Да, ну, девчонки, респект. Ну, а сейчас ждем все огоньки мира от Ирины Кофман, потому что отечественный Ace of Base на новом радио в проекте «Что было раньше». Блин, я думал, я с другого момента ее ставлю, а я с самого начала. Погружение.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау!
2: Вот это да.
1: Я аж сломалась по дороге. Ребят, подождите, у меня...
2: Ты от миражей отходишь?
1: Да. Раз, два, нормально, работаем. Мы продолжаем, мы слушаем проект «Что было раньше?» Треки, которые... Сегодня у нас тема 96-й год.
2: 1990, все так. И, ну, без этого... музыкального отрывка, мне кажется, нельзя тоже эпоху полноценно представить.
1: Ну да, автор этой композиции говорит, что он самый первый рэпер на Руси, что он делал это до того, как это было мейнстримом, и всегда в пример приводит эту композицию. Ведь там есть речитатив, а значит рэп, а значит он тот еще гангста.
2: Ну, с другой стороны, можно говорить вообще все, что угодно, если у тебя большая аудитория, найдутся те, кто поверит, да и вообще плевать и... срать и мазать, как
1: да,
2: говорится.
1: Да, в целом ему вообще... Да. Ему...
2: Он вообще красавчик
1: он
2: просто.
1: Вообще что хочет.
2: Вот представь себе, 30 лет, а он по-прежнему...
1: Да он еще...
2: Да
1: ого!
2: Вообще...

тазик, банька моя, я твой тазик, солнце мое, я твой лучик, дверца моя, я твой ключик, ты стебелек, я твой пестик, мы навсегда с тобой вместе, зайка моя.

0: Да, продолжаем проект «Что было раньше?». Если вам кажется, что круче быть не может, то...
1: Мы только начали. Вот смотри, в прошлом часе некоторые прекрасные наши любимые, самые лучшие, замечательные слушатели обращали внимание, что есть группа, которую обязательно надо сегодня послушать. И, ну, мы не сопротивляемся. Это раз. Трек этот никогда не звучал. Вообще ни разу.
0: Ну нет, он звучал. Я как-то поздравлял коллегу, при тебе нет.
1: Почему ты меня не поздравлял?
0: Потому что мы тогда постеснялись ассоциировать тебя с этой песней.
1: Да, справедливо,
0: песней,
1: справедливо.
0: Да.
1: Но все-таки у кого-то впереди день рождения, у кого-то уже был, кому-то уже...
0: Ну и в конце-то концов, коль уж выпуск посвящен 1996 году, а это было ровно 30 лет назад, поэтому, ребятушки, мы сейчас ожидаем, что будет огнепад в нашем мессенджере, в ином случае, но это как-то не по-братски.
1: Ну да, ради чего мы сейчас вот это рискуем, работой, там вот это все.
0: Карьерами, да, красивого вечера.

0: Вот так вот продолжаем проект, что было раньше. Ну а что, вот 30-летие композиции, да? Как она могла не прозвучать сегодня? 30 лет песни.
1: Она вообще спокойно сегодня... могла не прозвучать сегодня.
0: Потому что все треки, которые мы сегодня слушаем, им всем по 30 лет.
1: Да, да.
0: Офигеть.
1: И мне кажется, почему никто не пишет вот эту вот тираду? Как удивительно. Я вначале для чего сказала? Музыка вне времени. Хоть бы кто подхватил и вот переформулировал вот эту вот муть, музыку.
0: А мы уже избаловали, потому что мы на одной волне со всеми нашими слушателями. И, соответственно, это уже как-то, ну, по умолчанию понятно.
1: Слушай, пора этот, Алину Кофман забанить. Ты посмотри, что делает. Если нужен будет медляк, то есть отличный вариант. Удивительно, но факт, ни в одном прошедших выпусков по 96-му году не было этой песни. Тони Брэкстон, Unbreak My Heart. Я ее принесла, чтобы Элина Кофман вот так написала, и теперь будет ощущение, что это она подсказала.
0: Знаешь, Элина Кофман — это человек, которого я обожаю всем сердцем, но как человек, которого я обожаю всем сердцем, она поймет меня. Элечка, не душни. Не душни, пожалуйста.
1: У меня есть пробы, что я принесла ее. Но просто мы вот немножечко на таких движениях. Типа, пробок нет, есть тачка.

продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. Появилось желание поставить песню группы «Сплин. Любовь идет по проводам», но цензуру не прошли. Да. Однако же мы от рокового направления, тем не менее, не отказываемся. Вот, например, у Глеба Рудольфовича Самойлова 4 августа день рождения. Соответственно, кто мы такие, чтобы не поздравить замечательного музыканта с 56-летием? Глеб Рудольфович, наше почтение.

0: Я хочу пощадить нашу дорогую Эвичку.
1: Спасибо. Можно, пожалуйста, все, драму остановить?
0: Да, можно.
1: Хочется качнуть, можно. Качали в другую сторону.
0: Ну, мы же в 96-й год погрузились. У Агаты Кристи есть и веселые песни, но вот в 96-м два корабля, пожалуйста, нашему вниманию. А еще в 96-м году Татьяна Буланова...
1: Вот, другое дело. Это я называю принцип качелей. Понимаете, к солнышкам.
0: Когда
1: вот
0: в замесе Филипп Киркоров, Сектор Газа, Продиджи, Агата Кристи, Татьяна Буланова. Господи, храни новое радио.

0: Тут человек в туалет отпрашивается. Мой хороший, беги. Небольшой перерыв и продолжим. ЧБР на Новом радио.
1: Реклама.
2: На отличник приходи. Пятерки в школе получи.
3: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Большой концерт. Развлечения и подарки от партнеров. Главный приз. Семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен» на Вятке. С баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62.
4: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион. Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
5: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
6: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Чуть чихнуть убежала?
3: Да, но не получилось. Сама испугалась. Все, мы продолжаем, ребята. У нас проект «Что было раньше». Сегодня слушаем 96-й год. Я ни разу не говорила заготовку про то, когда слушать повторы. Это странно.
2: И где слушать не говорила
3: повторы? Да, ни разу. Ни разу не сказала.
2: Да и пофигу, вообще не говори.
3: Саш, кто бы на самом деле мне за это прописал?
2: Никому не говори.
3: Ну и не буду. Что мы дальше-то слушать будем?
2: Мы слушаем твою.
3: Это не моя теперь, это Елинки Кофман.
2: Ага.
3: Ребят, это прекрасный повод для того, чтобы вы признались в любви тому человеку, которому вы почему-то еще не признались в любви. Потом вы расстанетесь, потому что разобьется сердце. Шутка, не будет такого, потому что unbreak, как говорится, my heart.

0: Ну, мощно, мощно, мощно. Проект, это что потрясающе. Было раньше на новом радио, все так.
1: Это очень хорошо. Чуть-чуть обидно, конечно, что Элина своим фальшстартом испортила тайну, чарующую вот эту таинственность.
0: А с Элиной нельзя смотреть фильмы.
1: Я тоже так думаю, кстати.
0: Она спойлерит, я уверен, сразу.
1: Мне кажется, она... Да, я не смогу лучше придумать. Вообще.
0: А вот это вот вы ожидали?
1: Я,
0: Коко Чамбо, я. 96-й год.

0: Коко Джамбо.
1: Мне нравится, кто-то в очереди стоит на заправку, слушает и, в принципе, не обламывается. Кто-то просто едет и уже мимо дома проехал давным-давно, а все равно продолжает путешествовать, потому что... Что останавливается?
2: А что вы, кстати, вечер, да. Я хотела, чтобы каждый вторник во время ЧБР кто-нибудь кружочки покидал. Только друзья твои тебе присылают. Ну-ка, в чат давайте, пришлите мне, что вы слушаете нас. Хочу знать, что вы существуете.
1: Моим друзьям привет в Тольятти. Кстати, в Тольятти, в 6-й гимназии, там же, где и я, когда-то училась певица Линда.
2: Как ловко. Это не совпадение.
1: Это не совпадение.
2: Это магия радио.
1: Это магия радио, да. Она, правда, когда к нам приходила, я ей рассказывал эту историю, говорит, я не училась там.
2: Меня там не было.
1: Ладно, ладно, в Тольятти-то жила.

0: знаешь, что говорил Филипп Киркоров?
1: Что?
0: В одном из интервью он сказал, что лучше Линды у Макса Фадеева проекта не было.
1: Ну, не соглашусь.
0: Ну, по версии Филиппа Киркорова, вот такая вот история, а по твоей?
1: Все проекты Макса Фадеева прекрасны.
0: И лучше Линды.

0: Моя территория.
1: Моя абсолютно.
0: Отечественный хип-хоп.
1: Потому что я была рождена в 96-м году.
0: Именно
1: и
0: так.
1: Я люблю рэп.
0: Да, а я тогда слушал группу Bad Balance, потому что это было модно. Но я не знаю, насколько сейчас свежи воспоминания людей, которые тогда тоже слушали эту группу и сейчас слушают новое радио.
1: Я думаю, такая же, как и ты, хайпующая плесень сейчас в комментариях отпишется.
0: Если отпишется, то я буду, ну, понимать, что все не зря. Михей, красавец.
2: Солнце восходит, машины пары гасят, виднеются заводы, труп

0: Да тут и текст потрясающий. Мне очень нравится. Продолжаем проект, что было раньше. Эвичка, дорогуша, наконец-то. С твоей территории не сходим.
1: Да,
0: не
1: это
0: сходим.
1: Я каждый раз, когда мы ставим этот трек, и как и про многие треки, говорю, что это один из моих любимых треков, но эта композиция в моем постоянном плейлисте. Мне кажется, сколько еще 30 лет пройдет, она будет абсолютно так же качать. И я хочу, кстати, купить пластинку, когда в мае мы были в Грузии, последнюю в виниловом модном магазине у меня сперли с подноса, стоило копейки.
0: 1996 год, Fugees.

0: Кстати, с дорожки хип-хопа особо не сворачиваем. Вот нам сообщение из США пришло. Девушка спрашивает, а говорят, что в России хип-хоп классный. 14 лет уже здесь не живу. А, ребятушки, а мы не слушаем современный хип-хоп сейчас.
1: Да, у нас сегодня случае. Треки, нас... которые были выпущены до 2015 года, а конкретно сегодня треки, которые...
0: 1996 да. год Все рождения так. нашей дорогуши. А, пишут, что из ТДК в 96-м выпустили нетленку про пролетевшее лето.
2: О,
0: но мы ее послушаем, наверное, в конце августа.
1: Да,
0: не
1: пока
0: жалко.
1: Рано, пока рано.
0: Пока рано. А вот эта песня тоже, как и все предыдущие, вышла в 96-м, и как будто бы для финала лучше не придумать.
1: Да, очень красивый трек, очень меланхоличный, как раз закатное солнце. Я вас целую в обе щеки, всех тех, кто не вел себя, как мышь, целую в нос. В очередной раз говорю вам спасибо, что слушаете. Надеюсь, вы получили удовольствие.
0: Повтор в субботу в это же время.
1: С 6 до 8.

0: «Что было раньше» на Новом радио. Реклама.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пока цена на вашей стороне, действуйте! Максимальное снижение цен на снегоуборочную технику «Элитек» в сети магазинов «Стройбат». Скидки до 30%. Отличная возможность купить именно ту модель, о которой давно думали, и не переплачивать в сезон. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое — это вот это.
1: Ведь температуры нет, да любовь есть. Что-то нам учит.
0: Новое.
1: Да-да-да, гордо уходил навсегда.
2: На часах ноль-ноль.
0: Это вот это.
2: Старше на год ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
0: Новое радио.
3: Юрадио.ру.
4: Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть,

0: Радио.ру.
1: Новое радио.

0: студии. Причина – отпуск. Вернуться 31 августа.
1: Кстати, отпуск – это не преступление.
2: Пока.
3: Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
4: Реклама.
5: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.

0: реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
4: Впервые в Кирове.
5: 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры. Будет жарко. Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра. Вход свободный. Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Представляют Припати.
2: Припати.
1: By DJ M. Hustler.

0: Party by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамо-Маратци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамо-Маратци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13:00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей. Будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
3: КСМ. Когда сбывается мечта?
4: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Фри-пати by DJ M. Hustler на новом радио. От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Припати by DJ M.

0: Припати by DJ M Hustler на новом радио.
1: Реклама. Свежий воздух, любимая дача и надежная бензопила «Чемпион». Работа с ней – одно удовольствие. Добавьте драйва в привычные дела. Успейте купить бензопилы «Чемпион» с максимальной выгодой в сети магазинов «Стройбат». Как раз сейчас действует снижение цен на популярные пилы для дома и дачи. «Чемпион» создан побеждать. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке номера 57. «Стройбат». Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Этот воздух, как воды густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это

0: Радио.ру. Новое радио.
1: А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: радио.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама.
1: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
2: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
3: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола. Это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие. Озерки, чистые пруды, европейские улочки, манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
4: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь,

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Новое радио.

Пусть нашим солнцем будет лампочка Ильича. Хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров Юрий Юрьевич».
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
5: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химпарк». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химпарк». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химпарк». База стройматериалов для вашего ремонта.
6: Впервые в Кирове. 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры. Будет жарко. Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра. Вход свободный. Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
7: Новое

0: Эви улетела отдыхать.
1: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
0: За пультом Данила Михайлов.
1: Да, это ужасно.
0: Слушай лучшие выпуски ЧБР с 10 по 30 августа каждый будний вечер. Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио. Реклама.
2: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
3: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
2: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
4: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-64-68.
5: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
6: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт, 25/2. Скоро открытие.
7: Впервые в Кирове.
8: 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры.
7: Будет жарко.
8: Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра.
7: Вход свободный.
8: Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

взрослый сумасшедший. Включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ИББТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
2: Хорошо бы садик был рядом с домом.
1: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
2: Там и фитнес-центр. Центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
1: Ой, а еще свой пруд с набережной.
2: Что? Похоже, мы переезжаем в Иноград.
3: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
4: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола. Это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие. Озерки, чистые пруды, европейские улочки, манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
6: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: Новое радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Эви улетела отдыхать.
1: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
0: За пультом Данила Михайлов.
1: Да, это ужасно.
0: Слушай лучшие выпуски ЧБР с 10 по 30 августа каждый будний вечер. Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио.

Только на новом радио. Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Новое радио. Супер новинки. Новое радио.

0: студии. Причина – отпуск. Вернуться 31 августа.
1: Кстати, отпуск – это не преступление.
2: Пока.
3: Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: песни, чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Новое на новом. Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Но пакет.